0: Ostalgie.
1: Als zu uns gehört.
2: Antenne Ostalgie.
3: Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три,